передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва. 18+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: А я

Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

покой. Нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 11 градусов. Ветер южный – 2 метра в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 11, плюс 22 градуса. Ветер южный – 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Руки словно чужие. Пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство. Это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artro – ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для сустава, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержания эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получайте Arsil Artro бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

Уроки дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня Волоколамский туман, температура плюс 11 градусов, ветер южный, 2 метра в секунду, давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 11, плюс 22 градуса, ветер южный, 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: передача.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Я Валентина из Москвы. Хочу передать привет в город Геленджик Олегу. Желаю ему удачи во всех его делах, новых открытий и личного счастья. Пусть прозвучит для нас песня Елены Ваенги «Аэропорт». А вам, радио «Дача», огромное-огромное спасибо.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
0: Радио «Дача».

срочные объявления. По пути в офис. На работе. Даже дома. Слушайте радио «Дача» везде.

0: есть радиодача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант
5: 127-27-14-76-29.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Алло,
3: привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
4: 16+.
7: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: www.bet.world. Категория 12+.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я хочу передать привет своим горячо любимым родителям. Это Печерской Екатерине Владимировне и Печерского Алексея Васильевича. Хочу пожелать им крепкого здоровья и порадовать их песней Валерии Капельковой. Спасибо, Радио «Дача».

0: Ох, друзья, верить в чудо, конечно, хорошо, но чем старше ты становишься, тем больше веришь в себя, в свою семью и иногда в синоптиков, которые, хочется верить, никогда не ошибаются. Иван Никитин с этого момента в студии «Радио Дача». Только что послушали приятную и гармоничную группу «Сливки». Всем желаю плавно также войти в этот день и сохранять хороший настрой. Ну и давайте уже перейдем к погоде, посмотрим, что там скажут там эти синоптики.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня Волоколамский туман, температура плюс 11 градусов, ветер юго-западный – 2 метра в секунду, давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 11, плюс 22 градуса, ветер южный – 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: 29 августа, суббота. Тельцам, девам и козерогам сегодня хорошо заняться домом, техникой, документами или покупками для семьи. Есть шанс приобрести вещь, которая окажется действительно полезной, а не просто красивой. Овны, близнецы и рыбы могут неожиданно познакомиться с человеком, который окажется интереснее, чем предполагалось. Не обязательно сразу искать в этом романтический смысл. Новое знакомство само по себе может оказаться ценным подарком. Раки, весы и скорпионы почувствуют потребность поговорить по душам. Хороший день, чтобы восстановить контакт с родственником или другом, с которым отношения в последнее время стали прохладнее. Львы, стрельцы и водолеи сегодня должны жить без жесткого расписания. Выберите одно место, куда давно хотели съездить, или просто отправляйтесь гулять без заранее заданного маршрута.
1: Гороскоп на радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: вот мы следим за временем, друзья, причем не только за ним, но и за лучшей музыкой, которая в нашем с вами распоряжении. Сейчас все расскажу подробнее, но сначала поблагодарю Вована за энергетически заряженный хит. Вот на этой бодрой волне, пожалуй, и продолжим. Мы на радио «Дача» уверены, что дачный сезон, который продолжается, к счастью, должен быть заряжен только самой лучшей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный дачный плейлист. В это воскресенье, друзья, в 9:30 утра зрители насладятся хитами для отличного настроения, узнают полезные лайфхаки и советы. Принимайте личное участие, сканируйте QR-код и переходите на специальный сайт, оставляйте там свои дачные лайфхаки. Категория 16+.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды, производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: да, друзья, сейчас в последние дни лета уже нападает ностальгия по июльскому грому и тополиному пуху. Хотя не всем из нас тополиный пух одинаково полезен, скажем прямо. Впрочем, как и жара, в которой ничего не хочется делать. Так что переключаемся на сегодняшнюю погоду за окном. И вот они, плюс, друзья, гардероб. Достаем осенний и вспоминаем о вещах, которые давно не надевали. Хватит ими кормить моль.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах Радиодача.
4: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127 24 26 29.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, Огаренство 5-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Ау, Т-банк 0+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Радиодача представляет.
9: Море, пираты, сокровища.
8: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
9: Ну что, вперед к приключениям.
7: 6+.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио «Дача». Меня зовут Елена. Я звоню из Севастополя, Республика Крым. Я хочу

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел. Знаем, знаем, в некоторых ситуациях нам ничего не остается, как довериться профессионалам и перестать переживать. Причем касается это не только полетов на самолете, но и, например, ремонта в квартире. Хотя в ремонте, конечно, доверяй, но проверяй. Певица Ёлка на радио «Дача» заставила нас поразмышлять на эти темы. В студии Иван Никитин. Всем еще раз доброе утро, потому что доброго утра много не бывает. Впереди у нас рубрика «Праздник каждый день». Узнаем вместе, какой же сегодня день, какой сегодня праздник мы можем отметить.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 29 августа. День дальнобойщика. Вспомним, что за каждой доставкой стоит огромный труд и в жару, и в снегопад. Дальнобойщик — это не просто водитель, это человек, который может починить машину в пути, ориентироваться по картам, выдерживать долгие часы за рулем и оставаться внимательным. Дальнобойщики, как никто, ценят взаимовыручку на трассе. Пожелаем им безопасных дорог, надежной техники и теплых встреч дома после рейсов. С праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: 5 минут назад. Это ли не проверка на возраст? Друзья, возможно, зумеры и поколение Альфа и не заметят эту строчку, но мы с вами помним и кассеты, и катушки, и пластинки, и компакт-диски. Группа Five Star Family напомнили нам о тех былых временах. Кстати, слушать любимое радио можно не только на FM-волнах, но и в прекрасном качестве на сервисе Яндекс.Радио. Там, друзья, диапазон не теряется, можно и плейлист посмотреть на ближайшее время и любимую песню добавить в избранное. И помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: такое любовь, мы, взрослые люди, знаем, причем с самых разных сторон. А вот что такое рубрика «Удачный момент» знают только наши постоянные и любимые слушатели. Всем остальным тоже расскажу по секрету. Лера, Москва, только что на радио «Дача». Ну а передать привет и заказать любимую песню в нашем эфире можно по нашему номеру 8495-995-2555. Звоните, друзья, заказывайте и радуйте любимых. Вот, кстати говоря, совсем скоро мы и узнаем, кого поздравили песней, ну и приятными теплыми словами.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-27-4-76-29. Город Москва.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.

0: зале. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
1: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
5: 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александра. Я звоню из Свердловской области. Прошу передать песню «Привет» для Швецова Валерия Ивановича из города Жуковский Московской области. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: слушаете «Радио Дача».
1: В России 1 сентября заработает новый вид национальной валюты – цифровой рубль. Об этом поговорим сегодня. С вами Юлия Насонова. Итак, что такое цифровой рубль? Представьте, что у вас есть наличные – это купюры в кошельке. Есть безналичные – это деньги на карте и в приложении банка. А цифровой рубль – это третья форма. Не бумажка и не просто цифры на счете, а уникальный цифровой код, который хранится не в банке, а на специальной платформе Центрального банка. То есть это как бы электронные монеты, только каждая из них в своем надежном цифровом кошельке и за сохранность отвечает сам Центробанк. Далее продолжит доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Марков.
2: Средства, размещенные на цифровом кошельке, открываемом на платформе регулятора и доступном через привычные мобильные приложения, интернет-банки, обеспечены самим государством и не зависят от финансового благополучия отдельного кредитного учреждения. Для большинства повседневных расчетов человек по-прежнему сохраняет полную свободу выбора между всеми формами денег.
1: Преимуществ у новой формы нацвалюты достаточно. Помимо безопасности, это удобство. Платить цифровым рублем можно даже без интернета. Технология предусматривает офлайн-платежи, что особенно полезно, если связь пропадает. Также прозрачность и контроль. Вы всегда видите историю операций. Еще один плюс – скорость. Переводы между кошельками происходят почти мгновенно, без долгих банковских проверок. Как же взаимодействовать с цифровым рублем? Тут все довольно просто. Вы открываете цифровой кошелек, это можно сделать через приложение вашего банка. Дальше переводите туда деньги с обычного банковского счета. Например, захотели перевести 1000 рублей. Выбрали в приложении «Пополнить цифровой кошелек», указали сумму, подтвердили, и все, эти деньги стали цифровыми рублями. Важно, переводить можно только свои деньги со своего счета, и лимит на переводы пока устанавливается правилами платформы. На сегодня это все. С вами была Юлия Насонова.

0: конечно, в Париже шарманка на самом деле совсем не чужой инструмент, потому что я тут посмотрел, оказывается, первые механические инструменты появились именно в Европе. Но в песне главная поэзия, гармония и драма. Иначе народной любви Николаю Баскову не сыскать. А любят его творчество безмерно все. Все-таки на всю страну он такой один. Друзья, далее у нас погода. Посмотрим, что может, вдруг изменилось. Вот, ну и, конечно же, узнаем о песне, которую мы любим бесконечно. Рубрика «Тот самый хит» тоже совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 15 градусов. Ветер юго-западный – 1 метр в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 11, плюс 22 градуса. Ветер южный – 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио», качество которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 1991.
0: Певица Ника.

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге, простору, я рад.

0: сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: Предложение сделать музыку погромче поддерживаю. Тем более, что все соседи уже проснулись. Можно немного и похулиганить. С участником фестиваля «Удачные песни» Султаном Лагучевым прямо сейчас зажигаем на радиодаче. Друзья, продолжим веселиться на юбилейном шоу 26 сентября в Лайф-арене. В этом году радиодача отмечает 20 лет в эфире. Также на нашем празднике увидим на одной сцене Михаила Шуфутинского, группу «Комбинация», Инну Маликова и группу «Новые самоцветы». Друзья, еще более 20 артистов. Подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
4: ООО «Посту», Тверская область, ИМО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: кажется, лето убегает, что ж поделать, будем встречать осень. А осенью что важно? Чтобы было тепло. А чтобы было тепло, нужно, чтобы вовремя дали отопление. В общем, вы помнили, у меня созрел тост за доблестных работников ЖКХ. Пусть все у них получится вовремя. Тогда уж для них предлагаю и следующую песню в исполнении Леонида Агутина, друзья, для хранителей тепла в наших домах, квартирах и дачах.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я звоню из города Москвы. Хотел передать привет своей жене Ирине, своим детям и всей своей семье.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: самое нужное время. И как раз вовремя прозвучит рубрика «Хорошо устроено». Друзья, поскольку суббота, выходной, многие из нас как раз на даче. Поэтому скажем спасибо Сергею Лазареву за суперхит, который душу и сердце разрывает на части. Итак, друзья, в середине этого часа своими дачными советами поделится Михаил Журавлев, блогер из «Одноклассников». Ответит на самые важные вопросы. Рубрика уже почти готова. Скоро послушаем, дождемся.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
4: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе другого.

0: Загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня обсудим вопрос Зинаиды Рыжковой, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Завязи огурца желтеют и опадают. В чем причина? К сожалению, у меня не получится обозначить одну единственную причину, так как их много. Так что предлагаю их перечислить, а вам предстоит понять, какая из них больше подходит к вашему случаю. Первое – дисбаланс питания. Нехватка азота или магния, например. Если помимо завязи желтеют и листья, то это явное указание на необходимость удобрений. Тот же бор и кальций могут вызывать опадение завязей, и вместе с тем страдают все точки роста. Вторая популярная проблема – полив холодной водой. Корневая система у огурца очень чувствительна к перепаду температуры, и даже разовый полив водой холоднее 20 градусов Цельсия может привести к сбрасыванию плодов. Сквозняков это тоже касается. Следующая возможная причина – особенности сорта. Пчелоопыляемые растения при нехватке насекомых также могут лишить вас урожая. Не забываем проверить наличие вредителей и заболеваний, так как это тоже популярная проблема, причем не только для огурчиков. В искусственных условиях выращивания может также повлиять дефицит света. Растение оценивает свои силы и сбрасывает непомерную нагрузку. Кстати, если на ваших огурцах завязалось очень много плодов, то часть из них тоже может быть сброшена, исходя из сил растений. Тут уже ни подкормки, ни стимуляторы не помогут, но и оставшихся плодов должно быть достаточно. Ну и на финал добавим засуху. Сухой воздух, а особенно сухая почва, неблагоприятно сказываются на общем состоянии растения. Достаточно пропустить один полив и потеряем большую часть урожая. Теперь остается только выяснить, какая из перечисленных проблем в вашем конкретном случае могла привести к пожелтению плодов и по возможности ее устранить. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: пусть любовь будет взаимна. Тогда и просить ничего не понадобится. Сами дадут, как одни, так и другие. Татьяна Куртукова на радиодаче с требованием любви во что бы то ни стало. А вот еще интересно, друзья. Она, значит, ему говорит: «Люблю тебя, с тобой хоть на край света». Ну вот представьте. А он ей отвечает: «Даже в тундру». Ну вот, ответ совсем скоро в нашем эфире от группы «Нана».
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
5: Мы с тобой мечтатели. Мы такие разные.

0: если душа просит праздника и уже летит в магазин за продуктами на праздничный стол, то не хватает только одного, друзья, поздравить дорогого своего человека, друга, брата, сестру, тещу, что уж там, любимую, и заказать песню в подарок. Андрей Бандера и «Рада рай» открывали душу прямо сейчас перед нами, только что на радио «Дача». Спасибо им. В общем, звоните. Наш номер прежний 8495-995-2555. Ну и, конечно, пишите в мессенджер «Макс» 8-910-004-49-24. Тоже номер не изменился. А также на радио ВКонтакте. ВКонтакте разместился уже пост, посвященный программе «Удачный час». Поэтому туда, друзья, уже тоже смело можете отправлять свои поздравления, послания, пожелания. В общем, как хотите. Совсем скоро, буквально через 10 минут, начинаем программу.
1: «Дачные объявления».
2: Отмечаем выходные вместе в эфире

0: настройтесь на позитив.
1: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет».
7: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные.
8: И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
11: Подробнее на tbank.ru.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Радиодача представляет.
8: Хочешь начать учебный год и весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
9: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
10: Не может быть, здесь все монстры.
8: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». Кино с 1 сентября. 6+.
11: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».
12: 16+.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Татьяна. Хочу передать привет моей подруге. Ее зовут Наталья Николаевна. Пожелать ей крепкого здоровья, семейного счастья, терпения и всех земных благ. И заказать для нее песню «Замуж хочу».

0: слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Да, друзья, программа «Удачный час» всегда выходит точно по расписанию. По нам можно сверять часы, но я бы сказал, не просто часы, а удачные часы субботнего дня. Друзья, всем говорю привет, зовут меня Иван Никитин. Именно я буду читать ваши сообщения и исполнять, с удовольствием, кстати, музыкальные заявки. Заказать песню, передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Обязательно звоните и не стесняйтесь. Кстати, расскажу историю. Совсем недавно был звонок. Так мужчина переживал. Ну, так переживал. Прям не знал, как его успокоить. Не переживайте, у вас все получится. Во-первых, дозвонитесь. Во-вторых, обязательно поздравите. Ну, а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24. А в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте тоже не забывайте писать в комментарии под постом. И вот, кстати говоря, нашел я первый комментарий. Его с удовольствием и зачитаю. Вот так вот, друзья, кто успел, тот и съел. Итак, Евгения, ваше сообщение. Огромный привет «Радио Дача». Вот посмотрите, как нужно начинать. Ну, просто потрясающе. Итак, пламенный привет имениннице нашей неподражаемой Верухе. С днем рождения тебя, дорогая. Желаем тебе вагон здоровья, целую тележку денег и бесконечного счастья. Пусть жизнь бьет ключом, а удача всегда будет на твоей стороне. Зажигай и улыбайся. Друзья, мне кажется, этот призыв нам нужно вообще поддерживать всегда, но сегодня особенно. Давайте перейдем к песне. Она прозвучит для именинницы и для всех, кто прямо сейчас старается дозвониться. Вижу, что на нашем телефоне все линии заняты, поэтому, друзья, буду принимать ваши звонки.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Доброе утро, Радио Дача. Меня зовут Виталий. Я звоню из города Москвы. Хочу поздравить от всего коллектива участка неметаллов 51-го цеха Макарова Дмитрия Сергеевича. Пожелать ему крепкого здоровья, чтобы всегда оставался таким же жизнерадостным, веселым, добрым человеком. И поставьте, пожалуйста, песню Юра Шатунов «С днем рождения». Спасибо.

0: вот, друзья, переходим к вашим приветам. Теперь только вы. Итак, Наталья, любимому и дорогому человеку Николаю большой привет. Хочу пожелать ему всего самого наилучшего и сказать, что очень дорожу нашими отношениями. А всем остальным слушателям отличное настроение. Прекрасно. Ира, поздравьте нашу дорогую бабушку Соколову Валентину Федоровну с юбилеем. Поздравляем. Желаю от всей души крепкого здоровья, меньше переживаний, больше радости, успехов во всем, удовольствия в жизни, кучи новых рецептов и любви. Ира, вы уж там постарайтесь любви-то, чтобы у вашей бабушки было нескончаемое количество. Андрей, привет из Пскова, пишет он нам. Ну, привет вам из Москвы, Андрей. Желаем всех приятных, всем желаем приятных эфиров. А, прекрасных эфиров. Это, спасибо большое. Видите, я даже растерялся. Передавайте привет семье Маликовых. Мы на даче. Передаем привет, друзья. И вот уже включаю для вас песню. Кстати говоря, новинка в нашем эфире от Михаила Шуфутинского. Давайте послушаем. Пусть наше сердцебиение будет в порядке, а день будет просто потрясающим.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему?

0: встреча. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Звонит Павел из Тулы. Хочет поздравить Любовь Сыктывкара, самую любимую женщину, с праздником, днем рождения. Дай Бог здоровья, всего хорошего. Павел, рыбалка из Казахстана. Спасибо, радио «Удача».

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Привет, Радио Дача. Меня зовут Сомин Кирилл. Я из города Димитровграда. Хочу поздравить всех с выходными и...

0: Напоминаю, друзья, наши контакты. Заказать песню и передать привет можно по московскому номеру 8495-995-2555. А сообщение отправляйте на номер мессенджера МАКС 8910-004-49-24. Также пишите в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом. К мессенджеру МАКС прямо сейчас перейду. И вот оттуда несколько сообщений. Любовь пишет: «Хочу передать привет семье Киреевых. Мы сейчас на даче, провожаем последние летние деньки». Ох, друзья, хорошо вам. Белой завистью завидую. Максим, ваше сообщение. Еще бы вы написали, что вы там делаете. Вот это было бы еще интереснее. Ой, Максим, сообщение ваше. «Сегодня у моей жены Марины день рождения. Прошу поставить песню для нее «Барбарики» с днем рождения. И прошу пожелать счастья и здоровья». Счастья и здоровья, конечно, желаем просто в необъятном размере, но песни «Барбарики» у нас нет. Ну, есть другие замечательные песни. Что-нибудь да прозвучит. Не переживайте. Достойное, хорошее, классное. Полина из города Болгар. Вот так вот. «Хочу передать привет своей маме Насте, папе Лёше и сестренке Маше. Удачных им выходных». Друзья, удачного времяпрепровождения всем на волне «Радио Дача». Удачный час продолжается.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 18 градусов. Ветер юго-западный. 1 метр в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер южный. 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
7: ООО «Посто», Тверская область, Эмокимский, территория Басовская, ТИК. Угрин 113-774-629-00.
8: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте. Ну, коллектив «Радио Дача» Женька Мушехи, Женя, город Соликамск. Передаю привет своим друзьям, знакомым, тете Рае Вдовиной в Днепропетровск, тете Вале Шеллер, Эле Ине, Оксане Москова, Днепропетровск. И давайте послушаем песню про детское счастье и метка. Всего всем самого хорошего. Большое спасибо, «Радио Дача».

0: Возвращаемся в программу «Удачный час». Заказать песню и передать привет можно по номеру 8495-995-2555. Сообщение отправляйте на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24 и в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». И вот сейчас вернусь в группу «Радио Дача» ВКонтакте. Здесь у нас сообщение следующее. Любимое радио. Вот хороший заход, мне нравится. Хотим поздравить замечательного человека Андрея Николаевича из города Грайворона. Грайворона, вот так вот, друзья, Белгородской области. С днем рождения его. Желаем ему всех земных благ, исполнения самых сокровенных желаний. Жена Света и дочь Ангелина. Привет передали, переходим к следующему. Светлана, хочу передать привет бригаде НБТ из Суксуна. Самый большой привет Наташе. Желаю им хорошего дня и настроения. Видите как, друзья, не я один нахожусь на работе. Ну, я-то хорошо провожу время, замечательно. Надеюсь, и ваша бригада тоже. Друзья, песня уже звучит, для кого прозвучали приветы. Давайте передохнем, выдохнем и напишите обязательно все, что вы думаете, все, что вы чувствуете.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Добрый день, Радио «Дача». Передаем привет с города Ставрополя от трех подружек Людмилы, Ольги и Анны. И заказываем песню Лолиты и Апинаи о женской дружбе. Спасибо большое, Радио «Дача». Мы вас очень любим и всегда слушаем.

0: словах, друзья, мне кажется, такая песня породнить может кого угодно. Но замечательно, что она звучит на радио «Дача». Доброго выходного дня! Это я перехожу к вашему сообщению. Сердечно поздравляем с прошедшим днем рождения, с 55-летием Владимира Автеньева. Пусть гости зажгут сегодня на Красной Горке. Пусть радость и веселье переполняет ваш дом. Не чудите там сильно! Елена и Алексей, и Владимир беспокоятся за вас. Вот так вот, друзья. А что вы не почудить? Выходной день можете себе позволить, правда же? Идем дальше. Привет из Иркутска, между прочим. Сергей, здравствуйте вам. Передаю привет в поселок Мигет, в поселок Марково и в Москву своим родственникам и друзьям. И своим коллегам магазина «Семь соток». Всем удачного дня и хорошего настроения. Друзья, ну, конечно, чем бы вы сейчас не занимались, работали, отдыхали, всем самого лучшего дня с лучшей музыкой «Радио Дача».
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
4: В пустоте слышу слова.

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Алина, я из города Тверь. Я хочу передать привет своему дедушке Виктору из города Тверь. И заказать песню «Ягода малинка» Хабиб. Спасибо, Радио Дача.

что, друзья, я думаю, все уже соскучились по сообщениям. Я так даже зачитался, друзья. Заказать песню, передать привет можно по нашему московскому номеру 84959952555. Напомню, телефон мессенджера Макс 8-910-004-49-24 и официальная группа «Радио Дача». Тоже туда пишите в комментарии под постом. Итак, Марина, сообщение ваше. «Радио Дача», передайте привет моей мамуле Тамаре Яковлевне. Не болеть ей, не стареть и всего самого улетного в жизни. Вот такое вот современное послание. Надежда, передаю ваш привет в город Волгоград на турбазу «Дача Поддубного» Светлане, Александру, Владимиру, малышке Виктории, молодому человеку Дмитрию, поселку Крепинский, всех с последними теплыми деньками. Ох, друзья, да, задели за живое. Действительно, пусть будет так, побольше всем солнца. Передаю песню для всех, для кого прозвучали приветы и поздравления. Это Нина Шацкая и Брэндон Стоун. Тоже, кстати говоря, одна из новинок в нашем эфире. Давайте послушаем. И потом у нас еще будет возможность передать привет, поздравления. И, конечно же, прозвучат музыкальные заявки от вас.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу передать привет из Волгоградской области, с турбазы «Дача под Дубново». В первую очередь маленькой Виктории Воробьевой. Пожелать ей всего самого лучшего, чтобы у нее был сегодня прекрасный день. Мы сходим на речку, накупаемся, все будет отлично. Также хочу передать семье Воробьевых привет Александру и Светлане. Также Владимиру, своему молодому человеку Дмитрию. И поставить для них песню «Двери, все, что меня касается».

0: Точный час.
1: А все, друзья, заявки приняты и телефонные, и письменные. Поэтому читаю, а потом ставлю ваши музыкальные приветы. Итак, Надежда. Дорогое радио «Дача», хочу передать привет своему супругу Евгению и любимым дочерям Леи и Адели. Я вас очень люблю. Что я могу сказать в ответ вам, Надежда? Это любовь взаимна. Мы вас тоже любим. Слушайте нас почаще. Хочу поздравить Ченцова Виталия, моего старшего брата, с юбилеем. Пожелать ему здоровья, успехов во всем и всегда. Оставайтесь таким же классным. Сестра Лена пишет нам. Замира из Улан-Удэ жалуется на дождик. Поднимите настроение веселой песней, чтобы все слушатели разом повеселели, пишет она. Ну, обязательно, друзья, будет весело 100%. Во-первых, предыдущая песня была такая, что можно просто растанцеваться и не остановиться. А во-вторых, дальше у нас тоже будет очень весело. Подарок от Светланы Лазаревой. Вот так вот, между впрочем, в одном из поздравлений. Это была программа «Удачный час» и Иван Никитин. Далее заключительный музыкальный привет и до встречи в новом часе.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
7: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радиодача представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
1: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках. Телевизорах страны.
3: 16+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».
3: 16+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Sports.world. Категория 12+. Удачный час.
1: Здравствуйте, меня зовут Яна, город Москва. Хотелось бы поздравить свою коллегу, служивицу, с днем рождения, Васильеву Ирину. У нее сегодня замечательный праздник, день рождения. Если можно, поставьте песню «Под знаком Тельца». Ирин, желаю тебе большого женского счастья, крепчайшего здоровья, удачи, успехов и всего самого лучшего. Спасибо, радио «Удача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Час дня на Радио Дача. С вами Натали.

0: песню «Как видите, мечты сбываются». Всем желаю исполнения желаний, кстати говоря, как больших, так и маленьких. Иван Никитин меня зовут. Танцевальную атмосферу совсем скоро поддержит Дмитрий Маликов. Песню узнаете совсем скоро. Ну а сейчас о погоде и потом немного еще полезной информации.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
4: Лопасто, Тверская область, Имокимский, территория Басовская, Тик. Угрин 113-774-629-00.
5: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
6: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: любовь — это, конечно, прекрасное чувство, романтика, все это замечательно, но мы с вами люди взрослые, знаем, что одним люблю сыт не будешь, поэтому к отношениям длиною в жизнь еще добавим уважение, доверие, понимание, заботу и еще много чего еще. Кстати, с группой «Фабрика» встретимся на долгожданном фестивале и еще на удачные песни в Москве, а также на юбилейном шоу 26 сентября на сцене «Лайф-арены» увидим Николая Баскова, Полину Гагарина, Филиппа Киркорова и еще более 20 артистов. Подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
3: ООО «Посту», Тверская область, ИМО «Кимский», территория Басовская, 1. Угрин, 113-774-629-00.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио», качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Ой, я тоже много чего хочу, но давайте честно. Кому хочется вечное лето, добро пожаловать на юг России. Если есть на свете рай, это, вот можно ответить хором, вы знаете. Там тебе и круглогодичный велосезон, и шубу на зиму не надо, и валенки не нужны. По-моему, сплошная экономия семейного бюджета. Татьяна Овсиенко на радио «Дача». Скоро в таком же лирическом настрое прозвучит хит Таисии «Повали», но там тема любви, там про другое. Ой, ну, можно даже и погрустить, и поплакать. Главное, чтобы грусть была светлая.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Валентина. Я передаю всем привет из Волгограда. Поставьте, пожалуйста, песню «Fight the Family», «Вместе мы». И всем хорошего дня и позитивного.

0: Имя прекрасное и фамилия известная. Татьяна Буланова зажигает на радио «Дача», друзья. И давайте тогда уж вспомним, что по-настоящему Татьянин день мы отмечаем 25 января. Он же и церковный праздник, он же и День российского студенчества. Вспомнили? Ну и замечательно. Друзья, с таким же хорошим настроением совсем скоро послушаем хит Султана Лагучева. Давненько его не было в эфире, поэтому ждем с нетерпением. Оставайтесь с нами. Это «Радио Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 18 градусов. Ветер юго-западный – 1 метр в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер южный – 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем, мы фрезеруем и гравируем.

0: мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-30-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: пусть наши сердца продолжают биться в такт, но сохраняют артериальное давление в пределах 120 на 60. Ни больше, ни меньше. Михаил Шуфутинский, как всегда, завораживает баритоном на радио «Дача». Друзья, чтобы расслышать каждую ноту, слушайте любимое радио не только на FM-волнах, но и в интернете на сервисе Яндекс.Радио. На нем можно и плейлист посмотреть, и любимую песню в избранное добавить. И помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
4: ООО «Посту», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, ТИП. Угрин 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Вот примерно такие душевные песни, я бы сказал, настоящие бриллианты отечественной музыки. Мы всей командой «Радио Дача» и отбираем для программы «Песня года». Начнется она в следующем часе, поэтому оставайтесь, будет что вспомнить и о чем поговорить. А до этого еще успеем послушать одну песню Юлианы Карауловой и узнаем, что же нужно певице. Друзья, до встречи в следующем часе.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
8: 121-27-46-29. Город Москва, 18+. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
12: Михаил Шуфутинский.
13: Филипп Киркоров.
12: Группа «Комбинация».
13: Олег Газманов.
12: Андрей Державин.
13: Николай Басков.
12: Ольга Зарубина.
13: Полина Гагарина.
12: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
15: Радио Дача представляет.
16: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
17: Не может быть, здесь все монстры!
16: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
18: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
17: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
16: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
19: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
12: Для зрителей старше 16 лет.
5: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился!
5: Адский шеф. По средам. В 7 вечера.
7: во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
15: Радиодача представляет.
3: Море, пираты, сокровища.
20: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
3: Ну что, вперед к приключениям.
21: 6+.
22: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
23: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
22: Новый сезон мелодрам.
24: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
22: Скажи счастью «да».
25: Ты выйдешь за меня замуж?
24: Да.
22: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».
26: 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Ольга. Звоню вам из города Ставрополя. Хочу поздравить с днем рождения своего супруга любимого Демьянова Игоря, от нашей большой семьи Демьяновых Гриценко. Желаем ему здоровья, счастья, любви, удачи. Он талантливый руководитель, хороший семьянин, любимый супруг. Мы все его целуем, любим, обнимаем. Поставьте для него песню «5 утра» Ромашки. Большое вам спасибо, Радио.

0: «Песня года». Радио «Дача» представляет
1: «Песня года 2012».

0: песня 2004 года о летнем романе, который начался сначала влюбленных накрывает с головой, а потом, как обычно, заканчивается точно так же, как и лето. Ну а название «Два билета в лето» – главная метафора песни о возможности сбежать от обыденной жизни. В этом же 2004 году у группы «Премьер-министр» вышел альбом «Особо важные персоны», в записи которого участвовали Владимир Пресняков, Лариса Долина, Михаил Боярский и другие звезды. А еще у команды состоялся первый сольный концерт, который так и назывался «Номер один». В нем прозвучали главные хиты «Девочка с севера», «Простая арифметика», «Атомное чувство, любовь» и другие. Друзья, это программа «Песня года» в студии Иван Никитин. Скоро обсудим хит, под который так часто танцуют в социальных сетях.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
3: ООО «Посту», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, 1. Угрин 113-774-629-00.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Песня 1999 года. Написали ее сами участники дуэта «Гости из будущего». Музыку Юрий Усачев, текст Ева Польна. Один герой песни полностью поглощен любовью, а другая выбрала не любовь, чтобы сохранить себя. Главная строчка нам говорит о том же. Но я всегда на свободе со своей нелюбовью. В том же 1999 году хит «Нелюбовь» попал в финал фестиваля «Песня года» и стал таким же узнаваемым, как, например, работа музыкантов «Беги от меня». Также в 99-м у группы появился продюсер, до этого который работал с командой «Отпетые мошенники». Дальше обсудим песню, которую так приятно услышать, когда возвращаешься домой.

0: Радио «Дача». Песня года 85.
1: На недельку до второго я уеду в Комарово поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну.

0: домой. Песня 1994 года о романтике в дороге, когда возвращаешься домой. В окне поезда мелькают пейзажи, в вагоне играет гармошка, кто-то шутит, кто-то дремлет, а герой думает о своем. Дорога, дорога, осталось немного, я скоро приеду домой. Песню «Дорога» можно услышать в альбоме «Зона Любе». Музыку написал Игорь Матвиенко, текст Александр Шаганов. Интересно, что в том же 94-м успешным стал клип группы Любе на песню «Не валяй, дурака, Америка». Клип даже получил специальный приз, приз международного фестиваля «Мидем» в Каннах за юмор и качество визуального ряда. Это была программа «Песня года». С вами был Иван Никитин. В новом часе встречайте Марию Федорову. Пока.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
5: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
6: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
4: 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Хочу передать привет фирме «Макстек», всем работникам. И хочу для них поставить песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо большое, Радио «Дача». Дарите.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

0: выходные впереди, последние летние, которые проводим хорошо там, где есть радиодача. К тому же дачный сезон продолжается, и мы на радиодаче помогаем разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого есть рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И, конечно же, наслаждайтесь любимыми хитами. Впереди на радиодаче классные песни Татьяны Куртуковой, группы «Руки вверх» и душевная новинка от Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. С вами Мария Федорова. Приветствую всех.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду, давление 768 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер южный, 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
5: Лопасто, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, Тип. Угрынск, 13-774-629-00.
6: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
7: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание-ателье. Шаховская, улица 1.

0: Советская 16 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске 8-966-138-138-4.

0: вы мальчика в конце 70-х годов. А что сейчас? А сейчас в топе Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Я вот недавно стояла на улице и услышала, как одна молодая мамочка говорит мальчонке года 2-3: «Нестор, подойди». Так что вот имя Нестор теперь тоже, видимо, популярно. А популярная музыка для всех вас на радио «Дача». Слушать будем в ближайшие минуты Михаила Шафутинского и Олега Газманова. Всем приятного субботнего дня желаю. Остаемся вместе.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Олег Газманов.

0: на радиодаче Михаил Шафутинский, который в этом году станет участником юбилейного фестиваля «Удачные песни». А это его новинка, композиция «Случайность», песня о любви, которая неожиданно пришла в жизнь человека с богатым жизненным опытом. О любви и не только. Далее свои музыкальные истории на радиодаче поведают Алла Рид и Кай Метов. Оставайтесь с нами, приятной субботы вам.
1: «Удачные объявления». Пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Радиодача представляет.
3: Море, пираты, сокровища.
2: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
3: Ну что, вперед к приключениям.
4: 6+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой Радио «Дача». Я Беляева Любовь Валентиновна. Хочу передать песню для Владимира Барцевича «Позвони мне, позвони». Желаю ему счастья, здоровья и всего самого хорошего от Беляева Любовь Валентиновне, которая работала с ним вместе в Ботаническом саду. Спасибо, Радио «Дача». Всем хороших выходных.

0: лучше ничего не откладывать, жить нужно здесь и сейчас, проводить время хорошо там, где есть радиодача. Кстати, если надумали оставить кому-то из близких людей привет или поздравление, или комплимент, пожалуйста, звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Песню не забудьте заказать, а мы ее обязательно вместе с вашим душевным сообщением поставим в рубрику «Удачный момент». Одну из заявок исполним в финале часа. А чуть раньше слушать будем на радиодаче хиты Валерия Леонтьева и Артик и Асти, Мария Федорова. С вами добрейшей всем субботы.
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Жене обычно снятся к новым знакомствам романтическим чувством. Об этом написано в сонниках. Так что если женишок приснился, готовьте сердце к чувствам. И готовьтесь подпевать отличным хитам на радио «Дача». Слушать будем уже совсем скоро ансамбль «Веселые ребята» и группу «Иванушки Интернешнл». И, кстати, напомню всем, наслаждаться лучшей отечественной музыкой можно даже там, куда не доходят радиоволны при наличии интернета. Послушать эфир радио «Дача» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще и плейлист есть возможность посмотреть и любимую песню добавить в избранное. Всегда музыкально и хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет.

0: тепло и музыкально там, где есть радиодача. И вот уже через 10 минут начнем передавать ваши солнечные приветы и поздравления в программе «Удачный час». Старт 18.00 по московскому времени. Присоединяйтесь и не забудьте до финала часа услышать музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угадаем 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.

0: 12+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Радиодача представляет.
9: Море, пираты, сокровища.
8: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
9: Ну что, вперед к приключениям.
10: 6+.
11: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился.
13: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
12: 16+.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Людмила. Я с Волгограда. Я хочу послушать песню, любую песню в исполнении Шуфутинского. Еще я очень хочу через ваше радио передать привет город Волжский моему знакомому Павлу. Я его очень сильно обидела по домофону, нагрузила ему. В общем, пусть он простит.

0: Messenger. В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача. Удача. Удачный час.
1: Добрейшего всем вечерка, вечерочка, Мария Федорова с вами. Началась программа по заявкам «Удачный час» на Радио Дача. Ждем от вас поздравления и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните и пишите сообщение в мессенджер Макс на номер 8910-004-4924. Обязательно прочту в течение этого часа в эфире. И вот какие сообщения уже прилетели. Анна передает большой привет любимому Сашеньке. Пишет: мы на даче, наводим порядки. Затем банька, шашлычок, легкую нам пару и хорошего настроения. Провожаем лето, твоя любимая Анютка. Правильно, лето провожаете, все по стандарту. Далее вот такое сообщение. Здравствуйте, любимая радиодача. Поздравляю и хочу сказать своей доченьке Алене Дворекой спасибо за подаренную нам сегодня внученьку. Мы очень рады такому событию и хотим пожелать им самого главного здоровья, счастья, расти на радость маме с папой. Илюша, Алена и маленькая наша принцесса, мы вас очень любим, написали дедушка Андрей и бабушка Наташа. И мы тоже с пополнением вас поздравляем. И еще один привет успею передать маме Мариночке, сыночку Эдисику и от дочки Алины, которая вас очень любит. И песню про любовь слушать будем в исполнении Стаса Михайлова и Таисии Повалий на Радио Дача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александра. Я проживаю в Оренбургской области, село Курманаевка. И хочу передать мужу огромный привет, признаться ему в искренности, что я его очень сильно люблю. Супруга зовут Петр. И хочу для него поставить хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: «Дачный час» продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Виктория из Магнитогорска. Я хочу поздравить своих друзей Артема и Алену с покупкой дома и поставить для них песню «Паруса». Желаю ребятам счастья, чтобы все было хорошо и всем прекрасного настроения. Спасибо, «Радио Дача».

Начну сейчас вновь читать ваши сообщения, которые вы присылаете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Это программа «Удачный час» на радио «Дача». И вот что вы пишете. Артем Шапляков из Кирова Калужской области отправляет привет всем слушателям и поздравляет всех причастных с Днем Дальнобойщика. Действительно, сегодня 29 августа такой праздник имеется. Еще сообщение есть. Добрый вечер, радио «Дача». Ура! Мы выкопали картошку, сидим отдыхаем. Всем привет, как жаль, что лето заканчивается, пишет Ольга. Ольга, молодцы, копайте картошку, выкопали. А кто-то только в процессе. Привет Никите Уфимову и Раисе Борисовне из Архангельской области. Копаем картошку, слушаем радио «Дача». Это, от, не изменяет зрение, от Николая сообщение. Кирилл отправляет привет своей любимой жене Анжелике. Пишет, по выходным всегда слушаем радио «Дача» и наслаждаемся компанией друг друга. А на работе-то как слушается по будням. Кирилл, даже себе представить не можете. И еще одно сообщение. Здравствуйте, радио «Дача». Поздравляем дочь Марию с днем рождения. Передаем ей музыкальный привет. Сообщение от родителей. А музыкальный привет в виде песни группы «Нана» «Красные розы» уже звучит на радио «Дача».

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я передаю привет своему любимому Владимиру. Мы сейчас находимся на даче под Чеховым. Это СНТ «Вишневый сад», участок 132. И заказать для него прекрасную мелодичную песню. Спасибо, Радио «Дача».

0: есть что прочитать из ваших сообщений в программе «Удачный час» на Радио Дача. Вот такие послания. Привет, Радио Дача. Собрались дружной семьей на банный вечер. Передаю привет всем нам. Привет легкого пара. Также поздравляю своего любимого мужа Володеньку с днем дальнобойщика. Легких дорог тебе, родной. Ирина из Тульской области, из села Новое, написала это сообщение. Далее, добрый вечер, Радио Дача. Передаю привет на Вятку в город Киров супруге Лелечке, которая как пчелка трудится на нашем участке. Сыну Тимофею, который отлично помогает. Вы большие молодцы. Люблю вас. Подпись ваш муж и папа Артем. Всем легкого вечера. Дарья передает привет своей подруге Нинель и заказывает песню про женскую дружбу. Не знаю, Дарья, давайте звоните в эфир, тогда запишем сообщение и песню обязательно поставим. А пока ненадолго расстанемся, чтобы послушать другую хорошую песню.
1: Это был «Погода». Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 19 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду, давление 768 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 12, плюс 18 градусов, ветер южный 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Диана. Звоню из Чехова. Хочу поздравить своих дорогих друзей с последними хорошими летними днями. Особенный привет Геннадию, Антону и Мише. И заказываю для них песню «Дельтаплан». Спасибо, «Радио Дача».

свежая порция ваших сообщений в программе «Удачный час» на радио «Дача». Читаю послание из мессенджера «Макс». Те сообщения, которые присылаете на номер 8-910-004-49-24. Любимая радио «Дача», огромный привет и отличного эфира желает Дима. Дим, спасибо. А свою дорогую, бесценную, самую мировую тещу поздравляет с днем рождения. Пишет: уважаемая моя, хочу сказать на всю страну, вы у нас просто невероятная. Спасибо вам за вашу потрясающую энергетику, отличное чувство юмора и за то, что с вами всегда можно посмеяться от души. Вы наш главный позитив. Желаю вам бесконечной молодости, крепкого здоровья, чтобы все ваши желания исполнялись по щелчку пальцев. Пусть каждый день приносит только радость и поводы для улыбки. А зять всегда будет вашим любимчиком и поводом для гордости. Вера Викторовна, сияйте, улыбайтесь и будьте счастливы. С праздником! Вот всем бы такую тещу тоже поздравляем от души. Далее от души поздравляю, хочу сказать, своей доченьке Алене Дворекой за подаренную нам сегодня внученьку. Это повторно я читаю сообщение, потому что не услышали виновники торжества. Мы очень рады такому событию. Желаю самое главное здоровья, счастья, расти на радость маме с папой. Илюша, Алена и маленькая наша принцесса, мы вас очень любим. Дедушка Андрей, бабушка Наташа написали. Теперь-то все услышали, надеюсь, что все. И Наталья вот что нам отправила. Сегодня у моего мужа праздник, день дальнобойщика. Желаю ему крепкого здоровья, хорошей дороги. Любим, поздравляем. Песню будем слушать в исполнении Зайнаб Махаевой на радио «Дача». «Сердце на костре» называется композиция.

возвращаясь к вашим сообщениям, которые вы присылаете на радио «Дача» в программу «Удачный час». Галина из Красноярска отправляет привет мужу Алексею Васильеву. Пишет: сегодня мы, конечно, на даче. Строим баню, слушаем радио «Дача». Всем слушателям большущий привет вам взаимный, Галина, ловите. Наталья передает привет своей семье Курсаловых и любимой бабушке Любе. Наши любимые двойняшки Саша и Витя идут в первый класс. Всего им самого лучшего. Мы в вас верим и любим вас. И мы тоже верим. Надеемся и ждем сообщения. Вот они. Добрый вечер. Вчера прилетели из Абхазии. Отдыхали 18 дней. Молодцы какие. Сегодня на даче. Также копаем картошку. Сейчас жарим шашлыки. Привет мужу Алексею, дочери Мире, сыну Игнату. Мамочке Лидии Григорьевне Зиминой. Мама и ваша мама и дочка Юлия из города Владимира отправила это сообщение. Далее привет сестре, которая стоит в пробке в Волгоградской области в городе Михайловке. Маргарите Марченко, ее семье, от семьи Дерябкина из, из Волгоградской области. И от Дарьи вот что. Сидим с мужем на даче, в Истре, слушаем радио «Дача». Желаю всем прекрасного окончания лета. Насладитесь этими выходными по максимуму. Отдельный привет в СНТ Чеховский. Отправлено, друзья, пишите еще. Скоро все-все-все прочитаю на всю страну на радио «Дача». Звук

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Соломин Кирилл. Я из города Димитровграда. Хочу поздравить своих друзей с окончанием недели. И хочу заказать песню «Ринкруг. Перелетные птицы». Спасибо, радио «Дача».

Дачный час на радиодаче. Читаем с удовольствием. Поздравляю семью Казимировых. Сегодня мужу Александру 44 года, а жене Светлане 35. Юбилей. С днем рождения, дорогие. Здоровья вам и вашим родным. Крепкого счастья, успехов в работе, удачи в жизни и финансового благополучия. Поздравления от всех родных, близких и друзей. Присоединяемся. Ольга из Алтайского края, из Бийска, пишет. Делаю ремонт, слушаю радиодача. Молодец, Ольга. Пусть музыка наша вас вдохновляет. Далее сообщение. Радиодача, наши родные, сегодня услышали песню прям про моего Алешеньку, который светловолосый, где Аленушки гадают на него. Как хотелось бы, чтобы вы прочитали мой привет, адресованный мужу Алексею. Люблю тебя, спасибо тебе, дорогой, за то, что ты делаешь для нас. Сейчас мы еще трудимся на даче в деревне Чистцы Московской области. Всем чистцам привет, кто услышал. От Аленушки, конечно же. И любимая радиодача, привет из космической столицы, из города Гагарина. На даче все предели. Ваня косит, Давид красит, Коля чинит кран, Олег жарит шашлык. Видимо, Олег и отправил сообщение. Всем по привету, и песня для вас. Хабиб, композиция «Моя малышка» продолжает вечерний удачный час на радио «Дача».

0: финальные сообщения, коих очень много. В программе «Удачный час» на радио «Дача». Анастасия передает огромный привет любимому мужу Николаю Власову. Ты у меня самый лучший. Также огромный привет деткам Никите и Лере. Скоро в школу, но мы прорвемся. А привет в Рязани, СНТ «Химик-1». Миша передает привет Елене и Елизавете Бахтиным. Или Бахтиным, желает удачного вечера. От Василисы летит большой привет из Ульяновска. Семье, папе Юрию, маме Ксении, сестренкам Варваре и Виктории. Всем отличных выходных. Игорь Васильевич пишет: сидим на даче в городе Елец. Выбрали картошку, собрали помидоры, огурцы и виноградик. Сейчас приготовлю картошку в казане с мясом. Светит солнце, тепло, хорошо. Слушаем радио дачу. Ну, просто прям картину пиши с такого рассказа. Привет любимой жене Юле, любимым дочкам Марине и Ксении, бабушке с дедушкой и соседям Юре и Елене. С уважением, Игорь Васильевич. Далее большой привет Анюте. Мы на даче провожаем лето. Впереди новый учебный год. Желаю тебе, моя дорогая, сил, творческого вдохновения в твоем нелегком деле. Я тебя люблю. Твой Саша. Далее большой привет от Булата из Нижегородской области для сына Гамзата. Далее сообщение. Сегодня окрестили нашего малыша Ангелочка. Поздравляю с этим событием родителей и всех близких. Крепкого здоровья всем. Также большой привет мамочке Галине Борисовне. Здоровья, любимая моя. Это от Людмилы. Женек передает привет любимому... Это с аккаунта. В общем, любимому мужу Женечке, который сейчас на даче готовит шашлык. Привет, люблю его. Деткам Саше и Лизе и мамуле, которая с нами, тоже большой привет от Татьяны. Друзья, больше ничего не успеваю прочитать. Не забудьте, что у нас есть рубрика «Удачный момент», в которой мы тоже принимаем поздравления и приветы. А до финала часа будет исполнено еще две музыкальные заявки на радио «Дача». Мария Федорова с вами. Не прощаюсь.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+. Вечер.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: А я

0: зале. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+. Радио Дача представляет. Хочешь начать учебный год и весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
1: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
2: Не может быть, здесь все монстры.
0: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». Кино с 1 сентября. 6+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Но... Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон «Мелодрам» 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: t.world. Категория 12+. Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Тамбова. Меня зовут Юля, и я передаю привет своей семье Смирягиных, которые сейчас в деревне делают закрутки на зиму. Всех люблю. И прошу поставить песню Григория Лепса. Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Тимур. Я проживаю в городе Эльбе, Саратовская область. Я бы хотел передать привет моей маме Наталье и моему папе Валерию и поставить песню «Кандидаты, не забывай». Поздравляю своих родителей с последними летними выходными, а тебя с началом учебного года. Спасибо, радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: свои желания как утверждение, типа «я иду на фестиваль «Удачные песни» в сентябре», то все сбывается. И мы, конечно же, будем ждать вас 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этом году «Радиодача» отмечает 20-летие. И отпразднуем мы это событие в шикарной компании любимых звезд, среди которых и группа «Фабрика», и Стас Михайлов, и Олег Газманов, и еще Андрей Державин, Филипп Киркоров и более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И любимые хиты не пропустите далее в нашем эфире. Наслаждаться будем композициями Надежды Кадышевой, Михаила Шафутинского и группы «Винтаж». Хорошо там, где есть «Радиодача», это точно.
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Потоки дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая?

0: если в субботу вам ничего не хочется, просто отдыхайте. Имейте полное право на отдых. Законный выходной. Проводим его в компании «Радио Дача». Очень скоро слушать будем Аллу Рит и Игоря Николаева. А уже в 20.00 по московскому времени пригласим вас на зажигательные танцы в компанию программы «Диско Дача». Будем танцевать под лучшие энергичные отечественные хиты в течение 3 часов. Вот такая у нас суббота. Отличная, на мой взгляд. Остаемся вместе.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Силы набираются в отдыхе. Вот как раз самое время отдохнуть. Вечер, субботы, лето. Остаемся в компании «Радиодачи» и готовимся к зажигательным танцам. Не забудьте также послушать музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и замечательные песни Нины Шацкой, Брэндона Стоуна и группы «Чай вдвоем» на «Радиодача» уже совсем скоро.
1: Удачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радиодача».

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился!
2: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
4: 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Галина из Курска. Передаю привет своим дорогим, милым и любимым подругам Кашминой Ирочке и Рябковой Танечке. Дорогие мои, пусть глаза ваши от счастья сияют всегда, а с лица улыбка не сходит никогда. И будьте вы всегда любимыми, милыми и самыми счастливыми. Дай Бог вам здоровья, мирного неба над головой. И дарю вам песню «Я украду все звезды с неба». Для тебя, Саша Михайлова. Спасибо, родители.

0: глаза, значит, точно. Литературу за лето не прочитали, а зря. Читать-то все равно придется, но теперь в ускоренном режиме. Кстати, за это лето чаще всего покупали из книг цитаты, афоризмы, древнегреческие мифы и книги по политологии. Не все потеряно, как показывает статистика. Ну, танцевать-то, наверное, все-таки лучше получается, чем читать. Потому продолжим наши зажигательные танцы в программе «Диско Дача». Будем слушать замечательные хиты Артура Пирожкова и Лолиты. Уже совсем скоро с вами Мария Федорова. Приветствую вас.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 17 градусов, ветер южный 2 метра в секунду, давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 12, плюс 18 градусов, ветер южный 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
5: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

недельку, да хотя бы на даче. Дачный сезон ведь продолжается, и мы на Радио Дача уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. По утрам в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 для вас шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А прямо сейчас в эфире радиодача зажигательные танцы. Собственно, наслаждаемся ими и наслаждаемся хитами от группы «Иванушки International» и проекта «Диджей Слон» и «Ангел А». Совсем скоро.

0: еще 2 часа зажигательных танцев подарит слушателям радиодачи, так что открывайте второе дыхание и все вперед в новый музыкальный час. Правда, перед этим исполним заявку в рубрике «Удачный момент», сделаем кому-то приятный сюрприз этим субботним летним вечером.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
4: Радиодача представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
5: Не может быть, здесь все монстры!
4: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
6: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
5: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
4: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ангелина. Хочу передать привет своему жениху Альберту. Пожелать ему всего самого хорошего и передать, что я очень сильно люблю. И заказываю для него песню Надежды Кадышевой.

тренировки. Вот и все, оказывается. Звучит страшно, но на деле гораздо проще выглядит и лучше. Поэтому, если вдруг мало спали, то, пожалуйста, на тренажер, отжимания, приседания и все в таком духе. Но не на постоянной основе. Это, так сказать, момент исключения. Музыка любимая и лучшая продолжает звучать на радиодаче. Тоже энергично можно будет подвигаться в ближайшие минуты в компании хитов на радиодаче от Лисичи Ботиной и Ирины Салтыковой. Всем приятной субботы желаю.

рыбу. В некоторых регионах нашей страны за 50 лет совместной жизни полагаются денежки. А уж куда их потратить, сами разберетесь. Музыка на радиодаче совершенно бесплатна для всех. Кстати, даже там, куда не доходят радиоволны, можно наслаждаться лучшей отечественной музыкой при наличии интернета. Послушать радиодачу можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще и плейлист есть, возможность посмотреть любимую песню, добавить в избранное. Всегда хорошо там, где есть радиодача, категория 16+. И хорошо, продолжаем танцевать. Программа «Диско-дача» для вас.

0: качественной музыке, душевных текстах и любви к своей работе. Ведь когда мы любим то, что делаем, то и другие полюбят. Музыка любимая ждет вас далее на Радио Дача. Послушаем Полину и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» уже совсем скоро.
1: Дачные объявления. Каждое утро на Радио Дача гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Бабу.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бухгалтер. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, Радио «Дача». Я звоню из Вологды, меня зовут Марина. Хочу передать огромный привет Челябинск моим детям, которые сейчас там отдыхают. И хочу передать песню «Рома, Рома, Роман, винтаж». Конечно же, с радостью всех поздравляю с наступающей осенью, с последними теплыми деньками. Спасибо огромное, Радио «Дача».

0: постоянства. А может, нет, а может, да. Девушки любят порой поиграть с чувствами парней, по себе знают, да и парни не отстают. И вот в этой кутерьме живем, в принципе, неплохо все, иначе было бы скучно. Скучать не придется в компании «Радиодача». Зажигательные танцы продолжаются у нас, и танцевать планируем в компании хитов «Хабиба» и группы «Ласковый май» уже совсем скоро.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 17 градусов, ветер южный 2 метра в секунду, давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 12, плюс 18 градусов, ветер южный 6 метров в секунду.

0: Академии театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». «Пять вечеров», «Любовь», «Страсть», «Сказка» и «Красота классического танца». С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

которую в 1998 году написал Мурат Насыров на радиодаче. Эта версия более танцевальная, но такая же глубокая по смыслу. Исполнили Марина Хлебникова и Паскаль. Посчитали, что классика должна жить в новых аранжировках. Полностью поддерживаем и продолжаем жить в танце в компании программы «Диско-дача». Потанцуем от души вместе с хитами группы «Фабрика» и «Галибри» и «Мавик» уже очень скоро.

0: Даже Зигмунд Фрейд говорил, что время, проведенное с кошкой, никогда не потрачено впустую. Наверное, что-то знал, а знал он очень много. И уверена, не впустую потрачено ваше время, проведенное в компании радиодачи. Еще 10 минут будем танцевать. Готовлю пластинки славы Елены Кокарской. И в финале часа обещаю исполнить заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Всем чудесной субботы. Остаемся вместе.
1: Удачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Диско-праздник начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Ирина, я нахожусь в Бронице, на даче. Передаю всем привет и хотела бы заказать песню Стас Михайлов «Летай». Всем желаю хороших последних летних выходных. Спасибо.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

и машет нам рукой. Остается меньше месяца до юбилейного фестиваля «Удачные песни», который пройдет 26 сентября в Лайф-арене в Москве в честь 20-летия радио «Дача». Праздновать будем со всеми звездами эфира. В этот праздничный вечер будем лицезреть яркие выступления Олега Газманова, Кая Метова, группы «Комбинация», Дениса Клявера. И еще более 20 артистов будет с нами. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты ловите далее в эфире. Слушать будем Влада Сташевского, Юлию Савичеву. И еще очень много других хитов тоже для вас на радио «Дача».

Уже автоматически понимаешь, когда звучит песня Михаила Шуфутинского, что где-то скоро будут гореть костры рябин. Правильно, 5 дней остается до 3 сентября. Отпразднуем всей страной, потому что праздник уже действительно народный, хоть и неофициальный. И народные хиты обещаю вам далее на радио «Дача».

0: хочется не целовать, а потому вполне можно подвигать телом на ночь глядя в хорошей компании. Выходные продолжаются, проводим их в компании «Радио Дачи». Отличной музыкой продолжаем наслаждаться, будем слушать Алсу и Татьяну Буланову уже совсем скоро. И напоследок заявку обязательно исполню в рубрике «Удачный момент». Впереди вся ночь, которая тоже будет наполнена любимой музыкой. Я же попрощаюсь с вами, но ненадолго, буквально до завтра. Всем пока, с вами была Мария Федорова. Отличного наступающего воскресенья вам.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Прошу поставить для любимой жены Светланы песню Машины Распутиной. Передаю привет всем своим друзьям и близким. И желаю хорошего вечера. Спасибо, радио «Дача».

удача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача». Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 17 градусов. Ветер южный, 2 метра в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер южный, 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, Владение 2.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему?

реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: передача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно. Температура плюс 12 градусов. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 13, плюс 22 градуса. Ветер юго-западный – 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Конь не кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.